0: А пунь, кто гулгай перманеп сварит? Сувалям пунчак пунь, а? Падай, уяшигичу. Уярывай саману икона. Ними, нявис мана кавас пасай конч. Рик чари мускан сманда, пачан кавасшаря нявин сичаманачу. Сайкурун джак липхнерин таяса. Липхнерин таяса. Куна эрхи кунака селулар ванят нявинку цайку чинку. Ахна китпэксун, пэр селулар та хавайшалянку. Хавайшалянку. А? Пэро нин нявика мана цайкунчу. И ни лянта сементерюс мана саксалянтахчу ванюх кунава. Майкэн сементерю таксаксан. Мы там сементирую, не имеем чей-то, а мы опустим ванью хунатан несу. Часки шалянг, мы чей много не имеем. И мы не так кускулях тапил, сапап, он чей пампашанку, не так хунтанжу. Русас пата пасториаране, сапап, он чей, чей, авенида Граукан, ураджан ткали, банданти. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чаи-буляк, вакими бандапи апан, вакими манда бандапи чапан. Бандап апах чаи-музыкали, яри. Чаи-пстрапи чилямо. Хуках сементерю кунамари, ай трес. Cuatro cementerios grandes en Sichuan. Entonces, hemos dicho una Javarich. ¿Saxancho, chay cementerio con una? ¿Qué hay para el cementerio que se? ¿Qué Saxancho, manda. Manda Saxan. ¿Cantaps, manda Shasun y Chenaka? ¿Se ya sé? 30-15. Proverbios 30, 15. Ya, leí mucho.
1: La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta.
0: Gracias, hermano. Ninkainata, iskei ususuyokmi uno uikaka. Cheikunan, kuway, kuway nispalapune kaparinko. Kinsa mana haika saksa, tawakahta mana haika pas cheyatanya ninchu. Wanyuipacha. Cementerio, mana haik aps, che ya taña nincho. Mana huizaliko juarme. Che mana huizaliko juarme, jovañat, jovañat, que iban chuave, cancaps, que iban tal saps nispa. Ni llanta. Unulata chonka chaki halpa. Kunan halpare, necesitación de unuchat manacho. Карпахты гибсон, ияри гишен гима марики, саксакует атинчо. И хохтах нин, нина, нина. Нина камана сайк, ах, пищейлятаня, нин манчу. Тунан ке оркут канерами мчели. Ича невама нин, мана, мунаны чропает, кунан пончак, нин манчич. Mana, hermano, digo, japero, ya, ya, hasta, buf. Y un capep se manico, es que aquí ya, aquí, octubre, aquí ya, pera, menina, con aguaño, ponga, alguien para pera. Y na, monte, ma, ahí, paiga, poncha, pero paco. Alguien para la, me guaño, ching, nina, taca. Poncha, poncha, cosni, gusha, mona, chet, hatari, buf, rupari. Chanta, cosni, ya, ya, tajna, hermano, digo, piña, guaño, ching, se venga, ching, alto, conat. Mana puri ati pasnya chu. Cepak hina rapi kunap skol chung hina.